0: J'entends l'appel de 214. 214-10-1. Le 214 répondait au 7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715-7715- feu. 1042, Fox Secure, Saint-Pierre, donc c'est la catégorie 1, c'est pas vraiment 6.
1: 214, 10-4.
0: 1047, 214.

Apakah saya lanjut? Так, далее, как мы говорим, мы с ней конечно будем, или почему? Дюкетрит, дюкетрит, у вас тут перемалишь узнать, зонду.